0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано.